0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Ein Gyros auf Mykonos.
2: Und wir tanzen zu Flaki.
1: Ein Uhr.